0: Escuchás música que no encontrás en ninguna otra radio. Radio Municipal, FM 89.5. Porque somos distintos. Noticias al instante, música sin tiempo.
1: Seguimos con las historias de amor, ¿eh?
2: Число таких имен относится группа «Ля Торре», первым значительным успехом которой явилась победа на рок-фестивале стран Латинской Америки в 1982 году, где группа была названа «Открытием года», а солистка ансамбля Патрисия Соса – лучшей рок-певицей Латинской Америки. А сейчас я приглашаю на сцену наших гостей из Аргентины рок-группу «Ля Торре».